Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связано с риском получения убытков.
2: Центр FM.

0: пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Центр FM. Начало часа представляет букмекерская компания «Макс Лайн».
3: Ты крути, крути, гуся. С «Макс Лайном» ты крути, крути, гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры –

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отек.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
4: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Радио Центр FM.
1: Новый трек.
7: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте, в остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла, в Минске 25, в Гродно и Бресте до 29.
1: По материалам ресурса погоды.

0: эфире Flatboy Slim и The Rolling Stones Satisfaction Skank. Вот полный satisfaction сегодня — это когда на работе исправный кондиционер, из кулера льется мятный лимонад, а кто-то из коллег внезапно притащил ящик мороженого на всех. Я специально это говорю в начале своей смены в надежде, что кто-то из моих случайно услышит и решит взять роль супермена на себя. Кстати, о мороженом. Сегодня Всемирный день производителей холода, и дату эту выбрали не случайно. 26 июня родился лорд Кельвин, тот самый физик, в честь которого назвали шкалу абсолютных температур. Ну и праздник, соответственно, посвящен всем, кто работает с холодом, от инженеров-холодильщиков до специалистов по кондиционерам. Так что прохлада, делающая нашу жизнь комфортнее, это не волшебство какое-то, а чья-то работа. Так что всех причастных, конечно, поздравляем. Ну и поздравляю всех с наступившей пятницей. В студии Центра ФМ Полина Говоровская. Пятница радоваться. Будем вместе. Здесь я до полудня, а очень скоро с нами и Jonas Blue. А также Good Boys. И чуть раньше Мортон. Ну что, вот и распечатали очередное бодрое утро.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт Уксов.бай.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

подозрение, что многие вчера увидели прогноз погоды на пятницу и предстоящие выходные, особенно вот эти температурные показатели, и просто свинтили из города.

0: на столичных дорогах. Затруднение всего лишь на 3 балла. По Долгиновскому тракту от Орловской до Пригородной улицы 4 минуты. По Якубы Колосы и Красной от Дорошевича до Верх Оружия 4 минуты. И небольшое скопление автомобилей на Якубы Колосы от Белинского до Сурганова. Приятного пути!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Лучшее на этой неделе.
1: И почетное место в нашей еженедельной рубрике отдаем джази. Это поп-дэнс-певица из Ирландии, а еще диджей. Пару лет назад, когда ее сингл возглавил чарты, она захотела

0: такую же вечеринку. Сейчас в джазе заметно набирает обороты. Осенью выпустит дебютный альбом «Peace and Patience». Вот что говорит сама исполнительница. Он о моем происхождении, о людях, которые меня поддерживали, и о терпении, которое потребовалось, чтобы наконец-то обрести покой и свое звучание. Возможность создавать его в Дублине, Лондоне и Лос-Анджелесе с продюсерами и авторами, которыми я восхищаюсь уже много лет, это просто потрясающе. Вот что вам говорит Джази о грядущей пластинке. Ну, пока альбом в стадии сбора трек-листа, а вот новинка Invisible уже доступна совсем недавно. Она выпустила эту композицию. Трек создан с диджеем Крисом Лоренцо, и прямо сейчас предлагаю его оценить, если кто-то пропустил.
1: Лучшее на этой неделе.

0: Еще раз заглянула на карту пробок. Удивительно. 3 балла всего лишь и одна из крупнейших пробок на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. 7 минут время проезда. Ну, в общем-то, больше ничего страшного нет. Так что двигаемся дальше совершенно спокойно. На впереди Хугель, у которого цель солнце. Moving to the sun. С нами Арен Хибел. Услышим трек от Джеймса Хайпа, который называется «Be Mine». И самое время познакомить тебя с новостями.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер «Белджи» и «Джили» «Лакшери Моторс Плюс».
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр «Белджи» и «Джили» «Лакшери Моторс Плюс». Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. «Лакшери Моторс Плюс». Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко подписал указ об обеспечении пожарной безопасности. Отмечается, что документ подразумевает отмену ряда излишних и устаревших требований в части содержания зданий, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также ведения документации. Кроме того, чтобы избавить предприятие от излишних проверок и снизить надзорную нагрузку, все вопросы, связанные с оборотом взрывчатых веществ от производства и хранения до транспортировки и уничтожения, передаются в ведение Госпром. Надзора МЧС. Еще одно изменение касается деятельности молодежной общественной организации спасателей пожарных. Теперь МЧС будет координировать ее работу. В Минске продолжается акция «Календарь и книга памяти». Цветы к монументу Победы накануне возложили представители депутатского корпуса столицы и Ленинского района. Всего в церемонии участвовало более 200 человек. С 22 июня на площади Победы ежедневно перелистывают символический календарь, в котором каждая дата отражает путь к освобождению Беларуси. Акция продлится до 3 июля. В Минской области наблюдается активность клещей, в частности, в Мядельском районе за медпомощью уже обратились 16 пострадавших, из которых половина – дети. Чаще всего клещей подхватывают в парках, скверах, на дачных участках, детских площадках. Они являются переносчиками тяжелых инфекций – клещевого энцефалита, болезни Лайма и анаплазмоза. Врачи рекомендуют не забывать об элементарных мерах предосторожности. Если присасывание клеща избежать не удалось, то необходимо обратиться в медучреждение, где его удалят по всем правилам. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. 26 июня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, на крупнейших стадионах Минска с 28 июня можно будет посмотреть трансляции матчей чемпионата мира 2026 по футболу. Коллективный просмотр организуют, когда начнутся поединки 1/16 финала. Будут задействованы 2 главные спортивные арены страны – Национальный футбольный стадион и стадион «Динамо». Организаторы подготовили для гостей обеих площадок фудкорты, зону отдыха, активности, розыгрыши от партнеров, а также специальные развлекательные программы. Я Марина Максимович. Хорошего утра!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Новый трек.

нашлось у одного паба. Ванну заполнили консервированной фасолью в томатном соусе. Туда и погрузился будущий рекордсмен Колин Джонс. Так и пролежал 4 дня. Как он сам говорит, мариновался. Мужчина признается, что хотел бы мариноваться в тишине и покое, но люди все время его отвлекали. Ночевку в ванне он сравнил со сном в холодильнике. Единственными удобствами для него стали обогреватель и 30 минут в день на походы в уборную. Казалось бы, в перекусах он не нуждался, но

0: собой. Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр. Врачи проверили его пульс, давление, вес. В последние два дня испытания, по словам мужчины, ему становилось тяжело, но он был полностью сосредоточен и намерен довести попытку до конца. К тому же ему очень хотелось побить предыдущий рекорд 40-летней давности. И эти процедуры вовсе не ради забавы. С помощью акции этот мужчина собрал деньги на благотворительность. Кстати, есть в Британии другой чудик. И его эксперимент ни в коем случае нельзя повторять. Опасно для жизни. А он наполнил ванну соусом чили, еще и сверху таких целеньких перчиков насыпал. Только больше минуты там не продержался. Но и этого хватило, чтобы получить ожоги и чуть не ослепнуть. Что тут скажешь?
1: Как это все странно и бессмысленно. Попкорн.

у нас такая активность, а вечером поживем поспокойнее. Ну, рассказываю более подробно. Значит, до вечера наши силы бьют ключом. Вся эта сила работает только тогда, когда мы знаем, чего именно хотим. 11 лунные сутки – лучшее время собрать себя в кулак и ясно загадать желание, поставить себе цель

Любим момент, работаем и доводим все проекты до конца, пока энергия на пике, что в пятницу очень даже логично. А вот после обеда плавно сбрасываем корону и выдыхаем. Наступает время любви, добра, спокойствия. Проще говоря, время ловить дзен. Может захотеться кого-то обнять, приободрить или даже помочь, и это прекрасно, потому что сегодня особенно открыта вселенная к нашим вот этим таким светлым мыслям, поэтому можно найти минутку-другую для уединения или небольшой медитации. После обеда никакой суеты, важные вопросы уже можно отложить. Зато, внимание, для стрижки время просто идеальное. Астрологи утверждают, что это даже может принести материальное благополучие.

0: курсе. А, в ресурсе.
1: Реклама.
2: Время обновлений в золотой мечте. Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Белорусский трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение.

0: детский аппетит, однако возрастает желание съесть сладкое. Ну, по предположению специалистов, закономерность можно объяснить концепцией такого компенсаторного потребления. То есть музыка раздражающая ухудшает настроение, ну и мозг подсознательно ищет высококалорийные продукты, которые способны быстро улучшить самочувствие. Такие дела, так что сладкоежкам и тем, кто следит за фигурой, стоит с особой тщательностью подходить к подбору плейлистов. Но чрезмерное употребление сладкого не грозит тому, кто обожает электронно-танцевальную музыку и слушает Центр ФМ, потому что здесь она, твоя любимая музыка. Все в порядке. Мы идем дальше вместе с Desmond Jacks и Стивом Анджело. Отметится Dubs. И здесь Deadmau5 вместе с Вольфгангом Гартнером. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Как признался Стефанжело, в нулевые он обожал этот трек от Desmond Jax, и это звучание сформировало его музыкальный стиль, и когда получилось сделать ремикс, он, конечно, был в восторге, потому что осуществил свою мечту. Ну а далее у нас рубрика «Флэшбэк», и там геройствовать будет другой участник Swedish House Mafia. Сейчас подробнее. Флэшбэк. В этом выпуске вспомним скорее танцпольный хит. В 2005-м он точно звучал в клубах. Сама слышала, лично танцевала. Жаль только, что о создателе мало что расскажешь. А это бельгийский продюсер Си Мосс. В 2005-м он выпустил работу «Two Million Waves». Хаус-трек с инструментальным сэмплом из прошлого. Да, приглянулась диджею мелодия из песни 1977 года «Run Back». Ее исполнял Карл Дуглас. В итоге один небольшой инструментальный фрагментик стал основой целого танцевального трека, который тут же отремиксовал Аксвелл, один из продюсеров Swedish House Mafia. Давай вспомним. Флэшбэк.

0: Tunes and Die в нашем эфире с треком Favor, то есть поддержка, услуга, польза, одолжение, по-разному можно воспринимать это слово, но в любом случае спасибо им за компанию. Ну а мы готовы поддерживать тебя везде, благодаря нашему интернет-вещанию. Слушай нас и на сайте centrfm.by, и в мобильном приложении Radio Player By, и в умных колонках. Достаточно сказать: Алиса, включи Центр ФМ. Здесь же скоро Кайго, Халид, Гриффин и проект «Медуза». Обещают быть «Касабланка». И стряхнем пыль со старого хита. Помогут нам Дэвид Гетта и Бенни Бенасси. И все это сразу после новостей в нашем эфире.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие.

0: Плюс. Ждем вас.
1: МИД рекомендует белорусам учитывать опасную обстановку в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение. Международный аэропорт имени Симона Боливара временно закрыт. Отмечается, что угроза повторных толчков и вероятность возникновения цунами в странах Карибского бассейна сохранится. По последним данным, после землетрясения в Венесуэле погибли 235 человек. Спасательные работы в Каракасе продолжаются. После сильнейшего за 126 лет землетрясения около 3000 семей в стране остались без жилья, более 4300 человек ранены. Белорусская сторона выступила с инициативой разрешить жителям приграничных районов Украины въезжать в страну по упрощенной схеме для сбора грибов и ягод. Соответствующее предложение уже передано украинской стороне через дипломатические каналы. Белавия возобновляет чартерную программу полетов во Вьетнам. Маршрут Минск-Фукуок вновь доступен для туристов. Первые вылеты запланированы на 13 и 23 октября. В дальнейшем рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царское.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбасы кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Сегодня УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, после реконструкции на Кургане Славы начало работу кафе у Кургана, оформленное в духе 60-70-х годов. Посетители ждут советский интерьер, панорамные окна с видом на мемориал и тематическое меню с блюдами вроде салата «Министерский» и котлеты «Совминовская». Среди особенностей заведения – большая мозаика с орденом Отечественной войны и истории о знаменитых гостях мемориала, включая Фиделя Кастро. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Ньюсмейкеры.
1: Ой, я удивил резидент радиостанции Центр ФМ диджей Джон Саммит. Дело в том, что готовит он оригинальное аренное шоу в поддержку своего последнего альбома Control Escape. И название пластинки, и весь альбом тесно связан с прежней карьерой музыканта в качестве бухгалтера. Ну и в клипах можно было заметить, что там присутствует такая офисная тематика, действия, как правило, происходят в кабинетах, люди в костюмах, там документы, папки, компьютеры. Яркий пример — клип «Lights Go Out». Затем в Нью-Йорке в финансовом квартале появился поп-ап-магазин под брендом Джона Саммита, оформленный в стилистике корпоративного офиса с различными вывесками. Там Джон Саммит объявил дату выхода альбома — 15 апреля. И это аккурат в тот день, когда в США день налогов. То есть всю свою вот эту музыкальную карьеру он связывает с предыдущей работой. Ну и вот теперь история выходит за рамки отдельных визуальных элементов и превращается в единый сценический концепт, где корпоративная реальность и рейв-культура сосуществуют в одном пространстве. Значит, что делает Джон Саммит? Он хочет

0: и эстетику аудитории. По словам организаторов вот этих шоу, ну и наблюдателей, подобные детали как раз создают эффект вовлечения. Корпоративный гардероб, офисные аксессуары работают как часть перформанса. Ну и многим это безумно нравится, так что Джону Саммиту мы желаем удачи, респект ему за креатив и, конечно же, спасибо за то, что он регулярно поставляет в наш эфир классную музыку, в том числе и авторское радиошоу.
1: Ньюс-мейкеры. Белорусский трек.

0: Касабланка, Better Today, Better Tomorrow. Если сегодня, если завтра и даже послезавтра вечером захочется особого музыкального драйва, то нам точно есть что предложить. Тщательно отобранные электронно-танцевальные треки, оформленные в специальные авторские радиошоу. Лучшие диджеи планеты, ну а также наши штатные крутые специалисты готовы делиться с тобой своими музыкальными открытиями, треками, которые произвели на них впечатление, новинками. Вот уже сегодня, например, стараться для тебя готовы Афроджек, Ники Ромеро, Рехэб. Конечно же, будет драйв-микс Глеба Глебова. Разумеется, услышим очередной эпизод центральной станции с Кириллом Таргонским. И настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал Центр ФМ, потому что там мы все анонсируем и предупреждаем, когда какая программа выходит в эфир.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.

нашем эфире с треком 5 minutes, 5 минут, а Дон Диабло дело говорит. Ведь всего 5 минут активности каждый час спасут здоровье и сохранят карьеру. 5 минут движения каждый час могут защитить от последствий сидячей работы. И такие паузы улучшат самочувствие и не навредят рабочему процессу, считают ученые. Они уже все проверили, все исследовали. Так паузы в работе дают прирост вовлеченности в задачи и увеличивают общую производительность. Ну и если ты уже намерен это все опробовать на себе, то для энергичной пятиминутки точно найдешь подходящий фон в нашем плейлисте. Здесь Кельвин Харрис и Джази.

0: Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: on the Moon, грешники на Луне. Звучит прям как название космического вестерна. За ним стоят Сэм Фелт и Джастин Джессо. Ну а чтобы узнать название и других треков из нашего плейлиста, забегай на сайт centrfm.by в раздел «Что играло». По дате и времени ты можешь найти любую песню, звучащую в нашем эфире, чтобы развеять все сомнения, узнать, как зовут диджея, как называется композиция, и потом это все в личный плейлист добавить. А то же бывает, ходишь, напеваешь, в голове музыка играет и мучаешься. На сайте centrfm.by найдешь ответ на вопрос. Ну а далее здесь Медуза, Don't Wanna Go Home, Chainsmokers и Джон Саммит с нами. Работа All The Time. И немного галактических историй от Кунгса, Galaxy. Все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты, эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
3: Александр Лукашенко направил поздравления коллективу, ветеранам и руководителям ОАО 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах в честь 85-летия со дня основания предприятия. Напомню, здесь активно ведется работа в рамках совместного российско-белорусского проекта по созданию легкого многоцелевого самолета «Освей». Минздрав запустил портал с электронными медкартами пациентов, где каждый гражданин может в личном кабинете посмотреть свою электронную медкарту. В системе уже доступна история визитов, результаты анализов, выписки, заключения специалистов и данные инструментальных исследований. Пока сервис работает в тестовом режиме. Некоторые разделы еще пустуют, старые данные добавят позже по мере наполнения базы. Сейчас пользователю нужно найти в списке свою поликлинику, если она есть, можно регистрироваться. В Минске определят места, где нельзя устанавливать наружную рекламу. Комиссия по обеспечению безопасного дорожного движения предложила рассмотреть проект концепции размещения объектов наружной рекламы на дорогах Минска. В документе закрепили места, где такой рекламы быть не должно. Прописаны и факторы, которые влияют на безопасность дорожного движения. Платных парковок в столице стало больше. Новые расположены в районе улицы Куйбышева и Киселева. Одна из таких стоянок вмещает 88 автомобилей. Другие две рассчитаны на 41 и 30 машиномест. В целом в городе сейчас функционирует более 70 платных парковок. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» диплома первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Сегодня УПМинГаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, на чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости. На момент игры группового этапа между Германией и Эквадором матчи чемпионата мира посетили более 3,5 миллионов болельщиков. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США. Помимо этого, на чемпионате мира по футболу установили рекорд по количеству забитых голов. В нынешнем турнире команда уже отправила в ворота 177 мячей. Прежний максимум был зафиксирован на первенстве 2022 года в Катаре. Тогда счет остановился на 172 голах. Я, Марина Максимович, хорошего утра!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Две белоруски сыграют в основной сетке Уимблдона. Компанию первой ракетки мира Арине Соболенко составит 216-й номер рейтинга Ирина Шиманович, которая успешно преодолела три отборочных раунда. А вот Александра Соснович тоже дошла до финала квалификации, но в решающем матче уступила канадке Бьянке Андриеску 3-6, 6-7. Причем по ходу второй партии белоруска вела 5-2, но упустила преимущество, в том числе 5 сетболов, и в итоге уступила на тайбрейк. Основная сетка Уимблдона стартует 29 июня. Сборная Кюрасао по футболу прощается с чемпионатом мира, но покорила сердца многих болельщиков. Команда Дика Адвоката запомнилась не только ничьей с Эквадором, но и установила мировой рекорд, как самая маленькая страна в истории Мундиаля. А недавно стало известно о еще одном интересном факте. Сборная Кюрасао привезла на чемпионат мира жен и детей. И единственная на турнире разрешила жить с ними. Пока другие команды изолируют футболистов, Кюрасао сделали ставку на психическое здоровье. Федерация оплатила дорогу и проживание близким футболистов. Игрокам с детьми полагается отдельная комната. По словам врача команды, это решение отражает суть народа Кюрасао – теплое, радостное общество, где семья всегда рядом. Спортивный фотограф Флоренс Перне не получила аккредитацию на чемпионат мира, но не отчаялась. Девушка начала выкладывать в соцсети фото, сделанное с экрана телевизора. В итоге ее работы заметили. Сначала полузащитник сборной Франции Майкл Алисе, а потом и футболисты команды Португалии. Теперь снимки Флоренс красуются в инстаграмах знаменитых игроков. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Диджей Тимми Трампет, диджей страны, где официально заявили о начале Эль-Ниньо. Это все в Австралии. Ну, что такое Эль-Ниньо? Это такой продолжительный период, когда поверхность воды в центральной и тропической части Тихого океана становится теплее обычного. И все это может длиться до года и существенно меняет погоду по всему миру. Мы это уже наблюдаем. То аномально холодно, то аномально жарко. Европу на днях накрыла вообще экстремальная жара. Да такая, что французы, например, жарят яичницу прямо на подоконнике. Да, вот местный блогер снял видео, оставил сковородку под палящим солнцем, а затем кинул на нее бекон и яйцо, и они моментально начали шкварчать и жариться. Неудивительно, пару дней назад во Франции температура достигла 38 градусов, это абсолютный рекорд. Ну, в Беларуси тоже прогнозировали 38, хотя модели разные. Кто-то обещает выходные 33 градуса, тем не менее, это все равно жарко, поэтому в очередной раз напомню, в такую погоду что нужно делать? Прятать голову от солнца, в первую очередь, и, конечно, пить побольше воды. Но какой погода будет сегодня в городах Беларуси, через 10 минут узнаем.
1: Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Сегодня в Могилеве 26 градусов, в Витебске 25, и в этих городах кратковременный дождь в перспективе. В Бресте до 32 разогреется воздух, в Гродно 30, в Гомеле и Минске 27. В этих городах переменная облачность и без осадков.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».
5: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комплекты.

0: 1960-70-х годах, сегодня музыканты чаще поют об изменах, конфликтах и токсичной любви. Авторы работы проанализировали базу из 380 тысяч песен, которые вышли с 1960 по 2023 год. Ну и взяли еще лучшие треки по версии Billboard, то есть те композиции, которые в чартах фигурировали. С помощью нейросети и компьютерного анализа отследили, какие темы затрагивались в текстах, ну и, в общем, погрустнел репертуар. Однако к электронно-танцевальным композициям я бы результаты исследования не относила. Да, есть, конечно, треки и про любовь, и про страдания, но мотивирующих, на танцы провоцирующих все-таки больше. Грусть, тоска, печаль у нас не в приоритете. Можешь проверить. Ну а далее здесь Camel Fat с треком So Good. А еще Mike Candice и Jack Holiday. Ну и встречай Боба Синклера вместе с Кайзой. Отличной тебе пятницы в ритме Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: so good. Вот эту фразу гораздо чаще можно услышать в выходные дни, потому что действительно хорошо. Кто-то в мыслях уже построил маршрут на ближайшее водохранилище, чтобы освежиться в выходные дни. Ну, а кто-то останется в городе. Кстати, в столице очень много мероприятий, которые позволят весело провести время. Например, в Ботаническом будет семейный фестиваль. Там детишки могут познакомиться с различными странами. Жители и гости столицы могут насладиться театральными постановками под открытым небом. А еще, конечно, состоится финал Олимпийского дня на стадионе «Динамо», где обещают и интерактивные площадки, и мастер-классы, и, конечно, концерты, и, самое главное, вход свободный. Такие дела. Ну, мне кажется, в интернете любой желающий может ознакомиться с афишами не только касательно мероприятий в столице, но и в других городах Беларуси, а их будет очень много. Но пока обратим внимание на мероприятия в нашем эфире. Тут у нас стараться будут Green Velvet и Медуза. Послушаем трек от Диоди. Впереди Блондиш. И немного новостей прямо сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие.

0: Плюс. Ждем вас.
1: 13-й форум регионов Беларуси и России продолжается в Минской области и Минске. Сегодня в Международном выставочном центре «Белэкспо» встречаются спикеры Совета Республики и Совета Федерации Наталья Качанова и Валентина Матвиенко с руководителями госорганов. Кульминацией станет пленарное заседание, посвященное вопросам межрегионального сотрудничества и устойчивого развития. В «Белэкспо» продолжает работу масштабная выставка-ярмарка, где представлены все области Беларуси и более 70 регионов России. Накануне площадку посетили губернатор Минской области Алексей Кушнаренко и главы российских регионов. Гости познакомились с брендами центрального региона. Сегодня пройдет церемония вручения знака «Товар союзного государства». Его первыми обладателями станут флагманы белорусского машиностроения «БелАЗ» и Минский автомобильный завод. Беларусь закрывает посольство в экваториальной Гвинее. Решение открыть посольство в этой стране Центральной Африки было принято в декабре 2023 года. Тогда Беларусь подписала с экваториальной Гвинеей дорожную карту сотрудничества на 2 года. Сейчас Министерство иностранных дел должно принять меры по закрытию посольства в пределах средств, предусмотренных на содержание этого дип-представительства. Литва продлила до конца года бесполетный режим в 12 зонах у границы с Беларусью. Уточняется, что решение принято для защиты воздушного пространства страны, а также создания условий для оперативного реагирования военных на возможные его нарушения. Милиция усиливает контроль в местах массового отдыха. Помимо пеших нарядов, используют электро- и мототранспорт, беспилотные летательные аппараты, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Сотрудники ГАИ контролируют дорожную обстановку. Вблизи мест отдыха организованы совместные рейдовые мероприятия со СВОД и добровольными дружинами. На территории Минска купание разрешено только в 3 местах: Цнянское водохранилище, водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. За купание в других местах штраф до 135 рублей. И в завершение, современную курортную зону планируют создать на базе отдыха Золова в Брасловском районе. В проект входят глэмпинги с саунами и купелями, кафе, набережная, пляж с подогреваемым бассейном и детская площадка. Для любителей активного отдыха хотят построить зиплайн через озеро. Развитие объекта должно сделать отдых на Брасловщине более комфортным и привлекательным для туристов. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: эфире Люкс и Лавинья. Money made me a savage. Деньги делают меня дикой. Но вообще не всегда деньги такой главный стимулятор к безумству. Иногда люди хотят просто адреналина, чего-то новенького в своей жизни. Вот так четверо мужчин познакомились в соцсетях и решили отправиться в совместное путешествие. И начали они его 2 мая, выплыв из Вашингтона. Их целью было доплыть до гавайского острова Мауи. Команда путешествовала без двигателей, парусов и сопровождающей лодки. Вместе они хотели показать, что каждый может совершить какие-то невероятные вещи. И вот успешно завершили путешествие по Тихому океану, преодолев 5000 километров за 53 дня. Они доплыли до гавайского острова, а там уже их встретили близкие. Ну а куда бы ты ни направлялся, если ловит интернет, то морально-музыкальную поддержку мы тебе гарантируем. Слушать нас можно и благодаря сайту centrfm.by. Круглосуточная онлайн-трансляция ведется там. Мобильное приложение Radio Player работает. Обязательно добавляй Центр-ФМ в избранное, чтобы всегда были под рукой. Слушай и наслаждайся. Ну а если есть умная колонка, обязательно ее попроси. Алиса, включи Центр-ФМ.
1: Центр-ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр-ФМ. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

Центр FM.

0: Картина дня сегодняшнего: в Могилеве 26 градусов, в Витебске 25, и улицы этих городов, возможно, освежит кратковременный дождь. В Бресте 32, в Гродно 30, в Гомеле и Минске 27 со знаком плюс. В этих городах освежаться придется самим, без осадков. Ну что ж, выходные обещают быть еще более жаркими, поэтому панамка и бутылочка воды должны стать твоими верными спутниками. Так же, как и Центр ФМ. Крутого уикенда и яркой пятницы, а я, Говоровская, на этой неделе наговорилась.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио Центр FM. Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Александр Лукашенко подписал указ об обеспечении пожарной безопасности. Отмечается, что документ подразумевает отмену ряда излишних и устаревших требований в части содержания зданий, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также организации технологических процессов и введения документации. Кроме того, чтобы избавить предприятие от излишних проверок и снизить надзорную нагрузку, все вопросы, связанные с оборотом взрывчатых веществ от производства и хранения до транспортировки и уничтожения, передают введение Госпромнадзора МЧС. Еще одно изменение касается деятельности молодежной общественной организации спасателей пожарных. Теперь МЧС будет координировать ее работу. Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации здравоохранения. Церемония прошла на базе Республиканского клинического медцентра Управления делами президента и стала частью форума регионов Беларуси и России. А Минздрав запустил портал с электронными медкартами пациентов, где каждый гражданин может в личном кабинете посмотреть свою электронную медкарту. В системе уже доступны история визитов, результаты анализов, выписки, заключения специалистов. Пока сервис работает в тестовом режиме. Некоторые разделы еще пустуют, старые данные добавят позже по мере наполнения базы. Сейчас пользователю нужно найти в списке свою поликлинику. Если она есть, можно регистрироваться. Профсоюз напомнил о требованиях к условиям труда в жару. В Беларуси комфортная температура на рабочих местах регулируется гигиеническими нормами и зависит от вида работы и уровня физической активности. Для офисных работников, которые проводят большую часть за компьютером, оптимальная температура составляет 23-25 градусов. Для тех, кто занят физическим трудом, требования другие, так как при активной работе организм выделяет больше тепла. В некоторых производствах невозможно поддерживать нужный температурный режим из-за особенностей технологического процесса, поэтому в таких случаях особенно важны дополнительные меры защиты сотрудников. В жару свыше плюс 30 градусов в некоторых организациях может быть изменен график рабочего дня. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями, киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. И в завершение Белавия возобновляет чартерную программу полетов во Вьетнам. Маршрут Минск-Фукуок вновь доступен для туристов. Первые вылеты запланированы на 13 и 23 октября, а в дальнейшем рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам. Я Марина Максимович. Хорошего дня!

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Джорис Вурн представил новую версию техно-классики «Диабло». Джорис Вурн выпустил современную интерпретацию трека «Диабло», оригинал которой был создан Funk Devoid в 2001 году. Новая версия сохраняет гипнотическую энергию и грув оригинала, но добавлена современная обработка. Ремикс выходит на лейбле «Армада» и уже получил поддержку ведущих артистов сцены. Композиция объединяет ностальгию по классическому техно и актуальное звучание.

перелет, деловые встречи, ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

0: Центр прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмед препараты.
3: В пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.
4: По материалам

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
2: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товары участники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.

0: проекты и издающие EDM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: далее через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России заявил, что регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным, и добавил, что тема нынешнего форума посвящена экономическому взаимодействию регионов как фактору устойчивого развития. Глава государства выразил убеждение, что 13-й форум регионов пройдет на самом высоком уровне и станет новой точкой роста для братских стран и народов. Четвертый международный антифашистский конгресс в Минске собрал гостей и экспертов из 36 стран. На пленарном заседании форума более 600 человек. Планируется, что сегодня участники примут совместное заявление, которое будет адресовано мировой общественности. Также зарубежные эксперты посетят знаковые мемориалы, музей истории Великой Отечественной войны и театр белорусской армии. Беларусь запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с атакой дронов в Брянской области, в результате которой пострадал белорусский автобус с детьми. Вопрос о времени созыва Совбеза ООН находится сейчас на рассмотрении секретариата этой организации. С начала купального сезона утонуло уже 5 детей. Спасатели напоминают, что нельзя ходить на водоемы без взрослых, заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, купаться на необорудованных пляжах. В связи с установившейся жаркой погодой милиция усиливает контроль в местах массового отдыха. Помимо пеших нарядов используется электро- и мототранспорт, беспилотные летательные аппараты, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Напомню, на территории Минска купание разрешено только в трех местах – Цнянское водохранилище, водохранилище Дрозды и Комсомольское озеро. Новости компании. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белакро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка,

колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. В завершении Беларуси просят оперативно сообщать о тревожных признаках у водоемов. В Брестской области предупредили о высоком риске замора рыбы. Если у водоема вы заметили рыбу у самой поверхности, массовое скопление возле ручьев, цветение воды, мутность или маслянистую пленку, такие признаки нельзя игнорировать. Они могут указывать на опасный процесс, из-за которого рыба начинает буквально задыхаться. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама. Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта Белкарт Максимум от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. Белкарт Максимум. Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.

никаких ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: your father know you dance like that?
1: Погода на Центр FM.
2: Прогноз погоды представляет Академфарм. В своей жизни.

0: Академфарм.
1: В пятницу без дождя. В Гродно, Гомеле и Бресте. В остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла. В Минске 25. В Гродно и Бресте до 29.
2: По материалам ресурса погода.

0: Реклама.
1: УКС Советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

0: Вел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Вел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Белорусский трек.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам, заявил президент в видеообращении к участникам на пленарном заседании форума регионов Беларуси и России. Это площадка для обсуждения сотрудничества, обмена опытом и проработки новых совместных проектов. Ключевая тема форума – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Интерес к интеграционной площадке огромный, среди участников более 1500 человек. Губернаторы, сенаторы, депутаты, топ-менеджеры компаний и высшее руководство союзного государства. Те, кто превращает стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Форум принимает столица и Минская область, по сути, сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны, который формирует около половины национального ВВП. Здесь производят продукцию, которая востребована в мире и на рынке России. Потому и место, и тему нынешнего форума Александр Лукашенко считает весьма актуальными, ведь во главе угла взаимоотношений стран-экономика, от нее зависит благополучие народов, безопасность и суверенитет двух государств. В Минске проходит и международный антифашистский конгресс. Обращение участникам направил президент. Правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, отметил глава государства. Наша столица принимает встречу уже в 4-й раз. Собрала гостей и экспертов из 36 стран, в том числе из тех, что сегодня нельзя назвать дружественными. На пленарном заседании форума более 600 человек, которые ищут ответы на вопросы, что такое фашизм сегодня и как им эффективно противостоять. Вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Более чем вековая история ведомства самым тесным образом связана с зарождением и становлением белорусской государственности, говорится в поздравлении. Сменяются поколения, усложняются технологии и общественные отношения, но всегда неизменным для сотрудников прокуратуры остаются высокий профессионализм, верность долгу, приверженность принципам верховенства права, отметил глава государства. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Бел Интертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Бел Интертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: В пятницу без дождя в Гродно, Гомеле и Бресте, в остальных городах небольшой дождь. В Гомеле, Могилеве и Витебске 22 градуса тепла, в Минске 25, в Гродно и Бресте до 29.
4: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Центр. Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
6: Рекламная игра «Включаем лето». В «Три цены» выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей. Бассейн.

0: собака@центрфм.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозер».

0: Ижевский НПЗ. Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: Живая ткань братских отношений, которые с каждым годом становятся только прочнее. Так Александр Лукашенко охарактеризовал взаимодействие Минска и Москвы в видеообращении к участникам пленарного заседания Форума регионов Беларуси и России. По сути, взаимоотношения двух государств переходят на качественно новый уровень. Помимо того, что взаимная торговля демонстрирует устойчивый рост, страны сконцентрировались на создании совместных производств. Не исключено, что новых проектов после нынешнего форума станет еще больше. Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории страны воздух прогреется до +30, +34 градусов. Местами, а по западу во многих районах температура достигнет от 35 до 38 градусов. В понедельник, 29 июня, на большей части территории страны ожидается температура в пределах 35-39 градусов. Лишь местами градусники замрут на отметках +30, +34 градуса. В Минске в понедельник прогнозируется от 33 до 35 градусов тепла. Бьет исторические рекорды. Тем временем во Франции самые жаркие сутки за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура достигла 30 градусов. На юго-западе и вовсе поднялась выше 44. По всей стране выше и высокий уровень опасности. Люди устраивают драки за кондиционеры. Школы закрываются. Не выдерживает дорожное покрытие. Остановлены 3 ядерных реактора. Жара ограничила доступ к воде, что нужна для охлаждения электростанций. От экстремальных температур страдает не только Франция. Погода унесла жизнь сотен людей по всей Европе. Многие трагедии связаны с неосторожностью во время купания. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона в Беларуси погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места, входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Рассчитывайте свои силы, даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Gargan City представил энергичный трек «Work It Out». Лондонский дуэт Gargan City выпустил новый сингл «Work It Out» на своем лейбле Realm Records. Это динамичная хаус-композиция с запоминающимся вокальным хуком и энергичным ритмом. В основе трека плотная басовая линия, четкая перкуссия и характерное для дуэта звучание. Релиз укрепляет позиции Gargan City на танцевальной сцене и будет одинаково интересен как постоянным слушателям, так и новой аудитории.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Белорусский трек.

эфир. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Академфарм.
1: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Белорусский трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Пакета

0: получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Вот же действительно время тик-так, и натикало уже и половина пятого у нас. Время новостей сейчас, а через полчаса встречаемся в Центр ФМ ТОП-20. Радио 20-очка, лучших и любимых, ее свежий эпизод обязательно появится для тебя и твоего настроения. Это главное. А, собственно, это наши основные задачи, с которыми справляемся, я надеюсь, на все 100. Но здесь решаешь только ты. К слову, можно участвовать в составлении Центр ФМ ТОП-20, и еще до сих пор можно повлиять на итоги этой недели, заглядывая на Центр ФМ Бай и действуя, давай голос за любимого артиста. Ну а дальше вместе с нами после новостей Джон Саммит и The Chainsmokers. Будем слушать с тобой Сару Дуварин и Шерман Хосис. И прекрасный хит Wonderful Life. Ну, прям золотые слова. Hertz и Purple Disco Machine. Именно они поучаствовали в обновлении этой классики. Слушаем все это в ближайшие полчаса на Центр ФМ. Добро пожаловать в мир топовых.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним угрозам, заявил президент в видеообращении к участникам на пленарном заседании форума регионов Беларуси-России. Это площадка для обсуждения сотрудничества, обмена опытом и проработки новых совместных проектов. Ключевая тема форума – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси-России. Интерес к интеграционной площадке огромный. Среди участников более 1500 человек. Губернаторы, сенаторы, депутаты, топ-менеджеры компаний и высшее руководство союзного государства. Те, кто превращает стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Кооперация расширения торгово-экономического и инвестиционного партнерства. Минск и Пекин продолжают укреплять сотрудничество. О некоторых деталях говорили в Палате представителей на встрече с заместителем секретаря Рабочего комитета центральных и государственных органов Китая Ван Айвенем. Обсудили конкретные направления для расширения сотрудничества. Особое внимание укреплению экспортного потенциала и технологическому суверенитету. Речь также шла про активизацию контактов между законодательными органами. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона в Беларуси погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Рассчитывайте свои силы, даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой. В Витебске состоялась проверка готовности подразделений МВД к обеспечению безопасности на Славянском базаре. Главная задача – обеспечение порядка в городе. Внедряют новые технические решения. Будут работать видеокамеры республиканской системы мониторинга. Применят беспилотники. Отработали несколько учебных сценариев по задержанию вооруженных преступников и реагированию на возникновение массовых беспорядков. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Две белоруски сыграют в основной сетке Уимблдона. Компанию первой ракетки мира Арине Соболенко составит 216-й номер рейтинга Ирина Шиманович, которая успешно преодолела три отборочных раунда. А вот Александра Соснович тоже дошла до финала квалификации, но в решающем матче уступила канадке Бьянке Андриеску 3-6, 6-7. Причем по ходу второй партии белоруска вела 5-2, но упустила преимущество, в том числе 5 сетболов, и в итоге уступила на тайбрейк. Основная сетка Уимблдона стартует 29 июня. Сборная Кюрасао по футболу прощается с чемпионатом мира, но покорила сердца многих болельщиков. Команда Дика Адвоката запомнилась не только ничьей с Эквадором, но и установила мировой рекорд, как самая маленькая страна в истории Мундиаля. А недавно стало известно о еще одном интересном факте. Сборная Кюрасао привезла на чемпионат мира жен и детей. И единственная на турнире разрешила жить с ними. Пока другие команды изолируют футболистов, Кюрасао сделали ставку на психическое здоровье. Федерация оплатила дорогу и проживание близким футболистов. Игрокам с детьми полагается отдельная комната. По словам врача команды, это решение отражает суть народа Кюрасао – теплое, радостное общество, где семья всегда рядом. Спортивный фотограф Флоренс Перне не получила аккредитацию на чемпионат мира, но не отчаялась. Девушка начала выкладывать в соцсети фото, сделанное с экрана телевизора. В итоге ее работы заметили. Сначала полузащитник сборной Франции Майкл Алисе, а потом и футболисты команды Португалии. Теперь снимки Флоренс красуются в инстаграмах знаменитых игроков. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

Don't worry, be happy. Золотые слова. DJ Кавалер здесь, без 10:05 в стране. И через 10 минут открывается Центр FM ТОП-20. Радио двадцаточка лучших и любимых приятностей музыкальных. Их встретим на протяжении 2 часов. Именно в нем, в хит-параде лучших из лучших, подведем итоги. И я напомню, что составляем его именно мы самостоятельно, собственно, ручно, путем голосования на сайте Центр FM. Бай за любимые хиты. Заходи, лайкай музыку, а пока слушай. Здесь Genesi, здесь Кайго и Калита, а также Армин Ван Бюрен в финале часа. Центр FM.

советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро «Московская» и парком «Челюскинцев». Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт «Уксов.бай».

0: Love you, I love you. Вот, собственно, 4-5 слов в этом треке, а получился он такой прекрасный. Ну, правда ведь? Love you, так и зовется. Бельгийцы Playman и Хейдли подарили нам его. И аккурат под занавес часа послушали. Пора и дальше двигаться. Сейчас узнаем о погоде на завтра. Все самое важное, все самое интересное. Ну, а там и Центр FM ТОП-20 откроем. Настраивайся.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
5: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
6: По материалам ресурса «Погода Бай».
7: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
8: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны.

0: Начинай выходные правильно. Центр FM представляет. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот и вновь он летит. Тебе музыкальный привет от Центра ФМ. И, конечно, как всегда, добро пожаловать в наш обновленный Центр ФМ ТОП-20. Это чарт лучшей, только лучшей, несомненно, твоей любимой музыки, выбранной тобой, в котором встречаемся трижды в неделю, в пятницу в 5 вечера, в субботу и воскресенье мы слушаемся как раз-таки тоже для того, чтобы подвести музыкальные итоги, для того, чтобы выиграть любимый хит, выбрать любимый хит, послушать его в конце-то концов, ну и, конечно, для того, чтобы просто здорово, весело, круто провести время. Ближайшие 2 часа я с удовольствием буду знакомить тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Ну и главное, о чем напомню, на расстановку сил в нашей радиодвадцаточке влияешь только исключительно ты, голосуя за любимые треки и авторов на сайте centerfm.by. Как всегда, я тебя туда приглашаю с большущим удовольствием. Не стесняйся, в любое время дня и ночи заглядывай. Сайт работает круглые сутки, так что всегда рад твоим посещениям. Найди минутку времени и проголосуй за любимый или любимые. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Меня зовут Глеб Глебов. Тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Пора начинать.
0: Центр FM ТОП-20.
1: Джоэл Кори, а именно его Faces. Этого суперхита на этой неделе мы не досчитались. Именно он, Джоэл Кори, супер-диджей, музыкант, потерял место в параде звезд. Мы с удовольствием будем слушать его Faces в нашем плейлисте Центра FM. Но отныне он не участвует в радио двадцатки лучших и любимых. Отныне он аутсайдер нашего парада звезд. Но, естественно, и пополнение тоже случилось. О нем чуть-чуть позже, а пока к 20-й строчке.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе чарт лучших и любимых Келвин Харрис. В последние дни разгорелся настоящий грандиозный скандал вокруг его масштабных летних стадионных шоу в Дублине и Белфасте. А все дело в том, что буквально за пару дней до первых выступлений организаторы ввели жесточайшие возрастные ограничения, что спровоцировало целую ярость фанатов по всей Ирландии и Великобритании. А на стадионные концерты Келвин теперь категорически запрещено пускать лиц младше 17 лет. Это правило действует даже в том случае, если подростка сопровождает взрослый или родитель. И всем, кто проходит по возрасту, не проходит по возрасту, отказано в возврате денег. Билеты же на эти выступления раскупались за считанные часы еще за несколько месяцев до шоу. При этом на этапе продаж в правилах было указано лишь стандартное для таких опен-эйров условие. Несовершеннолетние допускаются в сопровождении взрослых. А то, что правила изменили, впоследствии оставило тысячи семей у разбитого корыта. Родители, купившие билеты себе и своим детям, подросткам, потеряли деньги. Перепродать билеты через официальные платформы за пару дней до концертов также оказалось практически невозможно. Соцсети артистов и организаторов сейчас просто завалены гневными комментариями с обвинениями в мошенничестве. Вот такие вот дела. Не лучшим образом развиваются события у Келвина Харриса и в нашем параде звезд Центр FM ТОП-20. Его Ocean на этой неделе 2 строчки потерял. В итоге Келвин Харрис в команде с Джей-Зи Райс оказался лишь на 20-й позиции. Стало быть, именно он открывает 20-ку лучших и любимых на этой неделе, ну и он становится главным претендентом на вылет из чарта. Если нравится Ocean, заходи на Центр FM Бай и голосуй за него.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: одним из падений недели отметился сегодня прекрасный хит Age of Desire. Jonas Blue минус 4 позиции. В итоге только 19-я строчка нашего чарта лучших и любимых. За 7 дней столько пунктов. А утратить это, конечно, серьезно. Поддерживай лайком, голосуй, потому что вылетит хит. Вот прям чувствую, что на грани. Может и покинуть радио двадцатку лучших и любимых. Еще раз повторю, Jonas Blue, Age of Desire. Сегодня это 19-й номер Центра FM ТОП-20, который мы продолжаем. Я надеюсь, продолжаем с удовольствием. Слушаем лучших из лучших, которые на протяжении целой недели мы выбирали. Номер 18, он не за горами, а скоро появится здесь. Через минуту в эфире Don't Oliver и Doja Cat. Это супердуэт с хитом Lose My Mind. Это сегодня 18-й строчка.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар Classic

0: один к одному от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
4: Белагропромбанк.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 18 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Донт Оливер. Недавно рэпер официально анонсировал свой новый мировой стадионный тур Nitro's World Tour. Установил исторический музыкальный рекорд, закрепив за собой статус главного хитмейкера 2026 в жанре хип-хоп. После того, как первая часть его тура в поддержку альбома «Octane» полностью распродала арены более чем в 30 городах, собрав миллионы долларов чистой выручки, Дон решил не останавливаться на достигнутом и обновил новую, еще более амбициозную волну концертов. Второй этап стартует 4 августа в Сакраменто, пройдет по крупнейшим стадионам Северной Америки, а уже осенью переместится в Европу, где завершится грандиозным шоу на легендарной О2-арене в Лондоне. Более того, параллельно с анонсом шоу стало известно, что альбом «Дон Октейн» официально признан самым стриминговым хип-хоп-альбомом года, преодолев планку в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Дон Толивер установил уникальное достижение. Все 17 треков с его пластинки одновременно попали в чарт Billboard Hip Hop Rap Songs. За всю историю американской музыки такие феноменальные результаты удавалось показать всего 5 артистам, и Толивер стал 6-м. Определенно, это успех, да? Чего не скажешь о Lose My Mind в рамках Центра FM Top 20. Сегодня дуэт Донт Оливер и Doja Cat теряет сразу 4 строчки и в итоге оказывается только на 18-й позиции списка. Номер 17. Давай-ка встретим, давай послушаем. Уверен, с удовольствием. Don't Give Up. Золотые слова, произнесенные когда-то Брайаном Адамсом, актуальны сегодня благодаря Silk, благодаря его обновлению хита от Chicken. Don't Give Up, номер 17 на этой неделе.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 17 место.

0: Австралийский дуэт Шоус. Буквально на днях музыканты устроили абсолютно аншлаг на культовых площадках в нью-йоркском Carriage House и лос-анджелесском The Roxy Theater. Участники звездной команды Ed Service и Джек Мэддин официально объявили, что гастроли с обычным диджей-сетами и флешками остались в прошлом. На американских концертах они развернули сложнейшую аналоговую сеть из живых синтезаторов, секвенсоров, драм-машин, усилив звучание приглашенными вокалистами, струнными и духовыми инструментами. Выступление Шоус в Нью-Йорке как раз совпало с победой местной баскетбольной команды в решающем матче плей-офф, из-за чего наэлектризованная, не иначе как, толпа устроила в зале настоящее безумие. Билеты перепродавались за огромные деньги. Вот так. Прямо же сейчас дуэт «Покой чемоданы». В июле музыканты везут это масштабное живое шоу на родину, в Австралию, где билеты на площадке Oxford Arts Factory в Сиднее и Хоулер в Мельбурне будут полностью раскуплены в первые часы после старта продаж. Это абсолютно точно. Просто отлично! Отлично идут дела у дуэта и в Центр FM ТОП-20, и, несомненно, они это заслужили. Суперхит «Only You» от этой команды на этой неделе прибавляет одну позицию и в итоге оказывается на 16-м месте нашего списка.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Мы продолжаем наш Центр FM ТОП-20, двигаемся дальше, вперед, но перед тем, как перебраться к очередному суперхиту, давай-ка будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
1: Номер 20.
0: Итак, напомню, открыли чарт лучших и любимых на этой неделе Келвин Харрис и Джейзи Райс, а именно их Ocean. Ocean, 20-я позиция.
1: Номер 19.
0: Номер 19 списка лучших и любимых Age of Desire от Jonas Blue.
1: Номер 18.
0: 18-я строчка на этой неделе отправляется дуэту Don't Oliver и Doja Cat. Lose My Mind от них.
1: Номер 17.
0: Номер 17 на этой неделе. Don't Give Up. Чикейн, Брайан Адамс, ну и, конечно, Силк.
1: Номер

0: 16-я строчка Центра ФМ ТОП-20. Тот самый полюбившийся нам Only You. Это шоу.
1: Претенденты.
0: Теперь заценим претендента. Да, послушаем. Прекрасный хит. Не только послушаем, а еще и помечтаем. Называется ведь он Dreams, и он просто прекрасен. Ты убедишься в этом абсолютно точно уже в ближайшие минуты. Pro-Spa, так называется проект, который подарил нам не так давно этот суперхит. Ну а сейчас тебе на оценку претендент Центра ФМ ТОП-20. Превращая его из претендента в участника, просто-напросто голосуя на сайте Центра ФМ. Бай.
1: Центр ФМ ТОП-20.

0: Ждем вас.
1: Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Так Александр Лукашенко охарактеризовал взаимодействие Минска и Москвы в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов Беларуси и России. По сути, взаимоотношения двух государств переходят на качественно новый уровень. Помимо того, что взаимная торговля демонстрирует устойчивый рост, страны сконцентрировались на создании совместных производств. Не исключено, что новых проектов после нынешнего форума станет еще больше. Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации и здравоохранения. Церемония прошла на базе Республиканского клинического медцентра управления делами президента и стала частью форума регионов Беларуси и России. С начала купального сезона утонуло 5 детей. Спасатели напоминают, что нельзя ходить на водоемы без взрослых, заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах, купаться на необорудованных пляжах. В связи с установившейся жаркой погодой милиция усиливает контроль в местах массового отдыха. Помимо пеших нарядов используется электро- и мототранспорт, беспилотные летательные аппараты, возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Напомню, на территории Минска купание разрешено только в 3 местах. Это Цнянск, водохранилище, водохранилище Дрозды, Комсомольское озеро. В Беларуси просят оперативно сообщать о тревожных признаках у водоемов. В Брестской области предупредили о высоком риске замора рыбы. Если у водоема вы заметили рыбу у самой поверхности, массовое скопление возле ручьев, цветение воды, мутность или маслянистую пленку, такие признаки нельзя игнорировать. Они могут указывать на опасный процесс, из-за которого рыба начинает буквально задыхаться. Теперь новости от наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: Совершенно верно, ты слушаешь Центр FM Top 20 и делаешь это абсолютно каждую пятницу, субботу, воскресенье, получаешь удовольствие от лучшей музыки, которую сам перед этим выбираешь или сама на сайте Центр FM. Бай, заглядывай в удобное время. Но только что с нами No Broke Boys, это Disco Lines, у него сегодня минус 3 строчки, и в итоге диджей оказывается на 15-й позиции. Дальше мчимся и встречаем еще одного диджея по имени Дон Диабло. В своем недавнем интервью, посвященному выходу его пластинки Flux, артист сделал резонансное заявление. Скорее всего, она станет последним полноценным студийным альбомом в его карьере. Музыкант разделил свою текущую деятельность всего на два направления. Это полный отказ от формата LP и переход на AE. Дон признается, что тратить годы на сборку концептуального альбома в эпоху стриминга стало экономически и творчески неэффективно. Вместо этого он планирует полностью переключиться на выпуск точечных синглов и интеграцию искусственного интеллекта в создании музыки и визуалов, что, кстати, вызывает серьезные споры среди его старых фанатов. Пока все обсуждают его европейские гастроли, Дон тайно завершил масштабный проект «За океаном». Он официально открыл свою вторую футуристическую студию в Лос-Анджелесе. Этот шаг подтверждает инсайты о том, что артист планирует проводить гораздо больше времени в США, работая над саундтреками и продюсированием американских поп и хип-хоп артистов. Вот такие вот планы у диджея. Легендарный «Enjoy the Silence» версии Дона Диабло сегодня прибавляет две позиции, и в итоге у него 14 пункт. Давай слушать.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым. 14 место.

0: Реклама. Один ролик.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Ну вот она и наша обновочка. I'm moving to the sun. Такое красивое название, говорящее. Носит хит от Хюгеля. Французский музыкант и диджей снова у нас в Центр FM ТОП 20 в рядах списка участников. И это здорово. 13-я позиция. Именно с этой строчки стартует сегодня I'm moving to the sun. Ну и, конечно, очень рассчитывает на твою поддержку. Как минимум в ТОП 10 на следующей неделе, мне кажется, его надо было бы включить. Ну а мы, двигаясь дальше, встречаем Swedish House Мафия. Совершенно разные мировые технические издания сегодня вовсю обсуждают закулисье их недавнего концерта в Эстонии. Дело в том, что он вошел в историю как самый технологичный электронный open-air в странах Балтии. Это был настоящий триумф звуковой инженерии, о котором профильные издания спорят до сих пор. А дело вот в чем. Таллинское певческое поле. Это культовая, но крайне сложная площадка со специфическим ландшафтом и огромной дистанцией. И чтобы звук долетал до последних рядов без потери плотности, аудиоинженерам пришлось спроектировать уникальную конфигурацию. Команда звукорежиссеров группы совместно с локальными инженерами разработала крупнейший в истории балтийских опен-эйров массив сабвуферов. Было задействовано 7 отдельных источников звука, включая подвесные массивы для покрытия 105-метровой зоны. Спроектированы специалисты, развернули рекордный для региона звуковой комплекс, управляемый искусственным интеллектом. Шоу Swedish House Mafia критически зависит от глубокого низа. Обычные напольные сабвуферы на таком расстоянии гаснут, поэтому и было принято вот такое вот решение, такие радикальные решения, не иначе как. В итоге шоу получило официальную оценку 10 из 10 от продюсеров за беспрецедентный, пробивающий уровень низких частот. Все довольны, а это главное. Wait So Long от Swedish House Mafia. И сегодня 12-й пункт в списке лучших из лучших Центр FM ТОП-20. Давай-ка будем его сейчас и слушать.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
1: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.com. Кабай уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 3500 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте бутикавто.бай. Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 11 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Супер-диджей из Британии Джеймс Хайп. Он действительно невероятно крутой. Убедиться в этом можно, посмотрев хотя бы однажды видеоотчет с его живых выступлений, что он вытворяет за вертушками. Это дорогого стоит увидеть. Двигаемся дальше. К слову, Behavior. Джеймс Хайп — 11-я строчка нашего списка лучших и любимых Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Ну а мы с тобой ровненько на середине пути. Прежде чем открыть тебе топ-10 списка лучших из лучших, давай будем вспоминать, как распределились места в нашем звездном параде с 15-й строчки по 11-ю.
0: Номер 15.
1: Итак, это номер 15. Тот самый No Broke Boys от Disco Lines.
0: Номер 14.
1: Стареющая классика Enjoy the Silence в обновлении версии Дона Диабло. Она располагается сегодня на 14 месте.
0: Номер 13.
1: Это наша обновочка. I'm moving to the sun от Хюгель. Французский диджей-музыкант сегодня удостоен 13-й строчки. И, собственно, именно с этой позиции он стартует в двадцатке лучших и любимых именно с этим хитом.
0: Номер 12.
1: Моя любимая Swedish House Mafia. You wait so long. От нее 12-й пункт в Центр FM ТОП-20.
0: Номер 11.
1: И, наконец-то, самый Джеймс Хайп, а именно его Behavior. 11-я позиция списка лучших из лучших.
0: Претенденты.
1: Несомненно, один претендент, список лучших, опять-таки, прекрасный трек под названием Satisfy. Келвин Харрис и Джази желают поучаствовать в нашем списке, и для этого достаточно лишь заручиться твоей поддержкой. Если трек понравился, голосуй за него на сайте Центр FM. Ну а прямо сейчас слушай эту красоту.

0: 20. Погода на Центр-ФМ.
1: Прогноз погоды представляет Академфарм.
2: В своей жизни.

0: Академфарм.
1: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр ФМ представляет. Центр ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Итак, добро пожаловать во вторую половину нашего звездного парада. Я приглашаю тебя вновь в Центр ФМ ТОП-20, в чарт лучших и любимых топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу ровненько в 5 вечера в прямом эфире, а повторяемся по субботам и по воскресеньям, чтобы выходные проходили для нас еще ярче, еще музыкальнее. Просто проводим классное время. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит в финале нашего шоу. Мы, естественно, ему радуемся, мы его с удовольствием слушаем. Ну и вот один час. Сейчас разделяет и узнаем, кто же сегодня возглавляет радио двадцатку, а пока прям по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что, как и обычно, я приглашаю тебя, оставайся, делай погромче, это важно, и настраивайся получать только и исключительно удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов, время встретить 10-й номер списка.
0: Это Центр ФМ ТОП-20.
1: И сегодня это Fatboy Slim и настоящие легенды The Rolling Stones. Не так давно 82-летний гитарист Rolling Stones Кит Ричардс в интервью журналу заявил, что группа может полностью прекратить масштабное мировое турне. Сами выступления приносят музыкантам только удовольствие, а вот длительные путешествия очень сильно выматывают. На здоровье гитариста также сказывается его артрит. Вместо туров Ричардс предлагает устраивать серии концертов в одном конкретном городе, например, в Лондоне, Нью-Йорке, Париже или Риме. Вокалист же группы Мик Джаггер, наоборот, настроен куда оптимистичнее и заявляет, что с радостью отправится в привычный тур при первой же возможности. Ну а Ронни Вуд иронично отметил в прессе, что никто в группе не молодеет, поэтому выдерживать 4-месячные марафоны на стадионах старым составом становится физически просто невозможно. Стоит добавить, что полноценных гастролей в текущем году у группы действительно не запланировано. Последний масштабный тур команды завершился еще в 2024 году. Ну и на данный момент компромисс найден в том, что группа сосредоточилась на студийной работе. А к обсуждению живых выступлений, включая возможный тур в будущем году, музыканты вернутся чуть позже. Вот такие новости. Итак, те самые Rolling Stones в компании Fatboy Slim, и хит Satisfaction Skunk на этой неделе теряет у нас 4 строчки и оказывается 10-м в Центр ФМ ТОП-20.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Not You, Not You, Not You, Иман Бек, Луиза Сонса и Софья Райс. И Not You сегодня прибавляет одну позицию и оказывается на 9-м месте нашего Центра FM Top 20. Мы его продолжаем. Парад лучших, парад звезд. Самый, что на есть. И я напомню самое главное и основное, что этот парад составляешь только ты, исключительно голосуя за свои любимые хиты их авторов на сайте centrafm.by. Заглядывай в удобное для тебя время, абсолютно любое. Выбирай, хоть днем, хоть ночью, сайт работает, и поэтому заходи, отдавай голос за любимый хит или любимые хиты. Если у тебя их много, то это и вовсе очень-очень здорово. Ну а мы, не задерживаясь, мчимся дальше. На носу 8-я позиция. Это французы Offenbach, их Miles Away. Послушаем трек, а там и обсудим, что у них новенького.
1: ТОП 20. Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: По

0: советского района города Минска предлагает современные квартиры в новом доме по улице Волгоградской, рядом с метро Московская и парком Челюскинцев. Звоните 8029-658-0021 или заходите на сайт UKSOF.BY.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
2: Утренний перелет. Деловые встречи. Ужин с близкими. Ваш день меняется, а ваш уровень комфорта остается неизменным. Премиальная карта «Белкарт Максимум» от Белагропромбанка сопровождает вас в каждом моменте. Комфорт в поездках, привилегии в аэропортах, удобные расчеты каждый день. «Белкарт Максимум». Бери максимум. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Белагропромбанк.
4: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Восьмое место.

0: Ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, Оффенбах. В недавнем интервью дуэт сделал очень важное заявление, которое не иначе как шокировало часть EDM-сообщества. Начиная с летних фестивалей текущего года, включая грядущую главную сцену Tomorrowland, Оффенбах полностью переходит на концепт авторских сетов. Артисты заявили, что отныне будут играть исключительно свою музыку, свои синглы и свои фирменные официальные ремиксы. Основной триггер такой вот реформы — это кризис уникальности на больших фестивальных сценах. Выступая на масштабных ивентах, таких как, ну, например, Tomorrowland или Ultra, артисты часто сталкиваются с проблемой: на протяжении одного фестивального дня разные диджеи играют одни и те же актуальные треки или ремиксы. И когда зритель слышит один и тот же бенгер три раза за день у разных музыкантов, размывается ценность их сета. Вот поэтому Оффенбах и заявили, что их цель гарантировать аудитории, что 100% музыки, которую они услышат в течение часа их выступления, принадлежит исключительно самому дуэту. Это создает монополию на их собственный звук. В обосновании своей философии участники Оффенбах разделили современную клубную сцену на три жесткие категории, объяснив, кем они больше не являются и кем стали. Итак, первая категория — диггеры. Это классические диджеи, их сила в поиске редких пластинок, старого винила и формировании уникальной музыкальной библиотеки из чужих треков. Вторая категория — это технари. Артисты, делающие ставку на виртуозное техническое владение оборудованием, скретч, быстрое жонглирование треками, живые переходы. И, наконец, третья позиция, третья степень — это продюсеры. Музыканты, чье выступление ближе к живому концерту поп или рок группы. Они используют диджейский пульт исключительно как инструмент для ретрансляции собственного студийного материала. Именно эту нишу Оффенбах и решили занять окончательно. Такие вот грандиозные планы у артистов. Посмотрим, что из этого получится. Их Miles Away на этой неделе теряет одну позицию и удостаивается 8-го пункта. Номером же 7 стала целая команда суперзвезд. Это Teddy Swims, это Tones and I и это тот самый David Guetta. Их Gun, Gun, Gun. 7-я позиция списка.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Шестое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: D.O.D. В настоящий момент этот британский диджей-продюсер полностью распродал свой дебютный тур по Австралии и активно перемещается между масштабными европейскими фестивалями, включая собственный фестиваль Some Days на Мальте и клубными площадками США. Недавно стало известно, что он возглавит дебютное американское супершоу Breakaway Music Festival в Нью-Йорке. Ивент впервые развернет свои сцены в знаменитом бруклинском парке Under the K-Bridge. Выступление D.O.D. в качестве одного из главных хедлайнеров наряду с легендарным Tiësto уже называют важнейшим шагом в его карьере и крупнейшей концертной площадкой в истории этого гастролирующего фестиваля. Тот самый D.O.D. и его Confession сегодня прибавляет 3 позиции, и в итоге у него 6-й номер в нашем звездном чарте.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно. Это Центр FM ТОП-20. И у нас позади еще одна пятерка суперхитов. Мы настраиваемся встретить уже ТОП-5 списка лучших. А перед этим давай, как обычно, отмотаем время назад, чуть-чуть назад, и вспомним, кто разместил сегодня наши радиодвадцатки с 10-й позиции по 6-ю.
0: Номер 10. Right about now.
1: Яркий, заряженный Satisfaction Skank, Fatboy Slim, Rolling Stones. У них 10-й номер списка.
0: Номер 9.
1: Ну, а это уже совершенно другая история. Это Not You. Эту историю поведал нам диджей из Казахстана Иман Бек в компании Sofia Rice и Луизы Солнца. Они звучат на 9-м месте, располагаются сегодня в нашем Центр FM ТОП-20.
0: Номер 8.
1: Французские диджеи Offenbach и их Miles Away. Это 8-й номер чарта.
0: Номер 7.
1: А вот здесь трио супергероев. Дэвид Гетта, Тедди Свим, Stones and I, их Ган-Ган-Ган. 7-я позиция.
0: Номер 6.
1: Диджей из Британии D.O.D. Confession от него. Это 6-я строчка Центр FM ТОП-20.
0: Претенденты.
1: Еще один претендент в наш хит-парад звезд называется Give Me Some Time. Это супер-хит под названием Bingo Players. Именно они снова стремятся пополнить ряды нашего списка и являются пока претендентами в Центр FM ТОП-20. Давай снова заценим хит. Давай снова вспомним, как же он здорово звучит. И, конечно, поддержим его лайком. Все там на Центр FM. Bye.
0: Центр FM ТОП-20.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам, заявил президент в видеообращении к участникам на пленарном заседании форума регионов Беларуси и России. Это площадка для обсуждения сотрудничества, обмена опытом и проработки новых совместных проектов. Ключевая тема форума – экономическое взаимодействие регионов, основа устойчивого развития Беларуси и России. Интерес к интеграционной площадке огромный, среди участников более 1500 человек. Губернаторы, сенаторы, депутаты, топ-менеджеры компаний и высшее руководство союзного государства. Те, кто превращает стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Форум принимает столица и Минская область, по сути, сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны, который формирует около половины национального ВВП. Здесь производят продукцию, которая востребована в мире и на рынке России, потому и место, и тему нынешнего форума Александр Лукашенко считает весьма актуальными. Ведь во главе угла взаимоотношений стран – экономика. От нее зависит благополучие народов, безопасность и суверенитет двух государств. В Минске проходит и международный антифашистский конгресс. Обращение участникам направил президент. Правдивая история Великой Победы. Важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, отметил глава государства. Наша столица принимает встречу уже в четвертый раз. Собрала гостей и экспертов из 36 стран, в том числе из тех, что сегодня нельзя назвать дружественными. На пленарном заседании форума более 600 человек, которые ищут ответы на вопросы, что такое фашизм сегодня и как ему эффективно противостоять. Вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Президент поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Более чем вековая история ведомства самым тесным образом связана с зарождением и становлением белорусской государственности, говорится в поздравлении. Сменяются поколения, усложняются технологии и общественные отношения, но всегда неизменным для сотрудников прокуратуры остаются высокий профессионализм. Профессионализм, верность долгу, приверженность принципам верховенства права. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта – колбаса рубленая, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народной жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Сейчас ты действительно слушаешь Центр FM ТОП 20, наш чарт лучших и любимых, а в течение всей недели ты же его и составляешь на сайте centrfm.by. Заходи, не стесняйся и не ленись ни в коем случае. Именно от тебя зависят итоги. Составляю свой топ лучших из лучших. Только что один из таких — Broken Strings от Алана Уокера. У него сегодня минус две строчки и в итоге только пятый номер. Покинул топ-3 списка Алан. Ну, вполне возможно, что уже на следующей неделе и вернет свои былые позиции. Далее двигаемся и встречаем Боба Синклара, культовая фигура в мире электронной музыки. Несомненно, сейчас артист переживает новый пик активности. Он полностью обновил свой сет-лист, объединив винтажный французский хаус с ультрасовременным звучанием и запустил масштабный гастрольный тур, параллельно штурмуя мировые чарты серии новых синглов. График выступлений 57-летнего диджея расписан буквально по дням. Синклар делает ставку на масштабные open-air фестивали и эксклюзивные пляжные клубы Европы. Особый ажиотаж в прессе вызывает его грядущий сет в Ницце на променаде Дез Англии 16 июля, билеты на который в VIP-зону пляжного клуба Бокамар были полностью раскуплены в первые часы после анонса. Также организаторы швейцарского Палео фестиваля официально подтвердили, что Синклар станет главным хедлайнером электронной сцены, где он выступит впервые в своей карьере. Ну и, конечно, стоит добавить, что помимо классических диджей-сетов, артист активно развивает в Париже собственный формат ежемесячных концептуальных вечеринок «Би-бой и Шпати». Недавно специальным гостем его шоу стал легендарный хип-хоп-артист диджей Кэш Мани, что подчеркивает страсть Синклара к смешиванию олдскульного брейкбита, хип-хопа и фанка с классическим хаосом. Ну, что он, собственно, умеет делать просто идеально. Итак, I Can't Wait. Суперхит Боба Синклара на этой неделе в списке Центр FM ТОП 20 прибавляет один пункт и добирается до четвертой строчки. Давай-ка послушаем эту красоту.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, Baby Rexha, дебют альбома Dirty Blonde на первом месте чарта Billboard Top Dance, стал исторической вехой в ее карьере. Только за первую неделю после релиза пластинка разлетелась по миру тиражом 15 тысяч физических копий и цифровых загрузок. Для Baby действительно исторический момент. Она годами доминировала в танцевальных чартах как приглашенный артист или автор синглов, но ни разу не заходила на вершину в полноценном виде с полноценным альбомом. В ее танцевальном арсенале числится 19 треков, включая 7 попаданий в топ-10 и 2 суперхита номер 1. Это уже легендарный «Hey Mama» совместно с Дэвидом Гетто, Ники Минаж и Афро Джек. Трек удерживал первое место 11 недель в 2015 году. Ну и, конечно же, естественно, еще одна совместка с Дэвидом Гетто «I'm Good» — абсолютный феномен, лидировавший в чарте рекордные 55 недель, начиная с 22 года. «Dirty Blonde» же стал первой официальной записью Baby Rexha в альбомном чарте «Top Dance», которая сразу же принесла звезде золото. Главный же повод для гордости певицы — успех был достигнут без поддержки крупной корпорации. Разорвав контракт с Warner Records, Биби выпустила альбом на независимом лейбле Empire. В музыкальной индустрии такой переход часто сопровождается падением продаж из-за меньших бюджетов на маркетинг. Тот факт, что Биби оформила свой первый альбомный номер один именно сейчас, фанаты и критики называют абсолютным триумфом творческой свободы. Ну и, конечно, остается добавить, что лид-сингл этого альбома «New Religion» — коллаборация с Faithless. За месяц до этого, в мае 26-го, также возглавил чарт Dance Mix Show Airplay, став четвертым синглом Биби на вершине этого хит-парада. Еще на прошлой неделе New Religion возглавлял и наш список лучших центров М-ТОП-20. Однако сегодня он потерял. Потерял сразу две позиции и удостоен бронзы списка. У него третья позиция. Серебро же чарта лучших, второе место. А Локу достаются, а именно Dive Into The Ocean от него. При поддержке Z by Portugal The Man была написана эта красота. Сейчас послушаем, ну а после обсудим.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Рентер ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели.
1: Это был Алок в чарте лучших. Недавно артист запустил масштабную экологическую инициативу в рамках своего нового мирового турне «Rave the World». По задумке, это не просто серия стадионных шоу, а самый амбициозный манифест устойчивого развития в истории электронной музыки. Проект стартовал с оглушительного дебюта в лондонском O2 Academy. Вместо классической диджейской сцены команда Алока разработала революционную футуристическую конструкцию под названием «Rave Бокс». Кубической формы она установлена прямо в центре танцпола, что позволяет диджею находиться на одном уровне с фанатами и быть окруженным ими на 360 градусов. Вся визуальная система Rave Box от светодиодов до лазеров нового поколения потребляет на 45% меньше электроэнергии по сравнению со стандартными стадионными установками аналогичной мощности. Главная же фишка музыкальной программы тура — симбиоз ультрасовременного хауса и древней культуры. Алок официально сотрудничает с коренными народами бразильской Амазонки. В треке интегрированы священное песнопение и ритуальные звуки племен. Диджей заявляет, что хочет использовать рейв-культуру не для бегства от реальности, а как платформу для защиты легких планет. И каждое шоу сопровождается мощным эковизуалом, и это еще не все. Логистика тура просчитана искусственным интеллектом так, чтобы между городами артисты и оборудование передвигалось преимущественно на экологическом наземном транспорте или грузовиках на биотопливе. Ну и, наконец, процент с каждого проданного билета на стадионное шоу автоматически перечисляется в личный благотворительный фонд музыканта. Эти деньги идут напрямую общинам коренных народов Бразилии для борьбы с незаконной вырубкой лесов. Вот что задумал Алок. Красавчик, правда? Его же совместный с Portugal The Man Dive Into The Ocean на этой неделе в списке от Центра ФМ ТОП 20 прибавил сразу 2 пункта и добрался до второй строчки. Стало быть, серебро. Центра ФМ ТОП 20 у Алока. Вот такие новости.
0: Центр ФМ ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Абсолютно верно, ты слушаешь Центр ФМ ТОП 20. Ну и прежде, чем раскрыть тайну недели, кто же сегодня возглавил нашу двадцатку лучших и любимых, давай будем вспоминать ТОП 5 списка пока что.
0: Номер 5.
1: Это Алан Уокер, это Изабелла Мелкман и Катерина Райан, их Broken Strings. Это 5-я строчка.
0: Номер 4.
1: А и 4-я позиция. I Can't Wait. Нетерпеливый Боб Синклар.
0: Номер 3.
1: Биби Рекса, Faceless и номер 3 списка. Бронза. Центр ФМ ТОП 20 у New Religion.
0: Номер 2.
1: И, наконец, серебро чарта лучших у Dive Into The Ocean, Алок, Зиба и Portugal The Man. Кто же лидер? Кто номер один? Буквально всего ничего. 2 минуты и узнаем.
0: ТОП 20. Белорусский трек.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
4: Ну вот и он, номер один нашего списка лучших и любимых, готов появиться. Главный момент чарта наступает. Пора встретить, наградить лучшего из лучших. И лучшим на этой неделе у нас становится Дженнифер Лопес. Да, в последнее время пресса очень активно обсуждает ее экранную химию с актером Бреттом Голдстином. А слухи о романе Джей Ло и ее коллеги стали одной из самых обсуждаемых тем июня. Журналисты и фанаты буквально засыпали пару вопросами. И, несомненно, не просто так. Бретт Голдстин сам выступил с автором сценария новой романтической комедии Netflix «Служебный роман». Он признался, что писал роль строго под Джей Ло, и проект просто не состоялся бы, если бы она отказалась. Чуть позже пара устроила невероятно яркое промо-турне. На ковровых дорожках и телешоу Брэд не скрывал своего восхищения партнершей. Ну а Дженнифер постоянно кокетничала и смеялась над его шутками. Кроме этого, журналисты откопали один архивный выпуск подкаста Брэда от 2018 года. И оказалось, Голдстин является давним преданным фанатом Лопес. Еще 8 лет назад он восторженно признавался ей в любви. Однако, во время прямого эфира одного популярного утреннего шоу на канале NBC ведущая прямо в лоб спросила актеров, связывает ли их роман в реальной жизни. Дженнифер рассмеялась, замахала головой и твердо ответила: «Мы не встречаемся». Она добавила, что в Голливуде ее стабильно сводят абсолютно с каждым коллегой по съемочной площадке, с которым ее видят рядом. Голдстин мгновенно поддержал партнершу, переведя ее все сказанное в шутку, и подтвердил, что их союз остается исключительно профессиональным и дружеским. Вот такие вот дела. Джей Ло совместно с Дэвидом Гетто и «Save Me Tonight» от них сегодня возглавляет наш список лучших и любимых. Именно он, этот хит «Save Me Tonight», сегодня номер один. Встречай его совсем скоро, буквально через полминуты. Перед этим лишь напомню, что Центр FM ТОП-20 для тебя в эфире Центр FM. Абсолютно каждую пятницу в 5 вечера в прямом эфире по субботам и по воскресеньям мы слушаемся тоже для того, чтобы выходные сделать для нас как минимум приятнее. Мы классно проводим время здесь, чего тебе и желаю. Естественно, ярких и нескучных выходных. И слушай Центр FM, в частности Центр FM ТОП-20. Меня зовут Глеб Глебов, прямо сейчас дарю тебе номер один списка: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетто и «Save Me Tonight». Давай слушать.
3: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: 20. Погода на Центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции при применении мазоком инструкции или консультировать с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
4: Вы хочете тепла, их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
7: Рекламная игра «Включаем лето» в «Три цены». Выиграй путешествие мечты на 15 000 рублей.

0: Ох уж, давненько он не появлялся у нас в эфире. Тот самый Апати Розе, Бруно Марс, версии DJ Dark, чтобы танцевальней он казался. Мы запускаем именно такую для тебя в эфир, чтобы опять-таки можно было не только слушать, а еще и танцевать. Танцуй в пятницу вечером. Это особенно приятно и полезно. 19.09 на часах. Центр FM по-прежнему заряжает тебя лучшей музыкой. Очень надеюсь, что ты с удовольствием ее слушаешь и опять-таки двигаешься вместе с нами. С Тиесто и Сороки Сервин здесь, Майк Постнер и Дэвид Гетто, здесь же Blaster Jacks, Сэм Фелд с хитом Lonely Tonight и Сам Хардвелл. Его Belief мы тоже будем слушать в ближайшее время.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Центр FM.

0: Ну, вот такой вот прекрасный хит «Джайкнес» называется. Половина восьмого в стране. Пятница продолжается. И, надо признать, продолжается она ярко и весело. Don't worry, baby. После новостей будем слушать Дом Джо Лайтига. Конгс и Boys Noise здесь. Get away от них. И, наконец, конечно же, XV. Bye, buddy от него. Лучшая музыка! Встречай ее после новостей через 2 минуты.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыть

0: Плюс. Ждем вас.
1: Живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Так Александр Лукашенко охарактеризовал взаимодействие Минска и Москвы в видеообращении к участникам пленарного заседания форума регионов Беларуси и России. По сути, взаимоотношения двух государств переходят на качественно новый уровень. Помимо того, что взаимная торговля демонстрирует устойчивый рост, страны сконцентрировались на создании совместных производств. Не исключено, что новых проектов после нынешнего форума станет еще больше. Красный уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на воскресенье и понедельник из-за жары, сообщили в Белгидромете. По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье 28 июня на большей части территории страны воздух прогреется до +30, +34 градусов. Местами, а по западу во многих районах, температура достигнет от 35 до 38 градусов. В понедельник 29 июня на большей части территории страны ожидается температура в пределах 35-39 градусов, и лишь места градусники замрут на отметках +30, +34 градуса. В Минске в понедельник прогнозируется от 33 до 35 градусов. Бьет исторические рекорды. Тем временем во Франции самые жаркие сутки за всю историю наблюдений. Средняя температура достигла 30 градусов. На юго-западе и вовсе поднялась выше 44. По всей стране высший и высокий уровень опасности. Люди устраивают драки за кондиционеры. Школы закрываются, не выдерживает дорожное покрытие. Остановлены 3 ядерных реактора. Жара ограничила доступ к воде, что нужна для охлаждения электростанций. От экстремальных температур страдает не только Франция. Погода унесла жизнь сотен людей по всей Европе. Многие трагедии связаны с неосторожностью во время купания. С приходом лета водный отдых становится особенно притягательным, но цифры статистики заставляют задуматься. С начала купального сезона погибло 44 человека, в том числе 5 детей. Чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места, входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Рассчитывайте свои силы, даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега. Неожиданная усталость, сильное течение или внезапное изменение погодных условий могут стать серьезной угрозой. А теперь новости от наших деловых партнеров. Березовский мясоконсервный комбинат завоевал высшие награды на международной выставке «Белагро-2026». В конкурсе «Чемпион вкуса» дипломы первой степени получили 4 продукта. Колбаса рубленная, колбаса дымлянка, колбаски кабаносы для гриля с сыром, колбаса салями киндюк. Березовский мясоконсервный комбинат благодарит экспертов и народное жюри за признание. Эти награды подтверждают лидерство комбината и безупречное качество продукции. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера. Вечера.

0: Итальянский проект «Медуза» и «Silence». По его версии тишина звучит вот таким вот образом. 19 часов 50 минут. В стране тебе доброго и нескучного вечера. Как всегда, спешу пожелать. Ну, а также спешу подарить много-много классной музыки. И сейчас, в ближайшие 10 минут, и напомнить хочу, что ровно в 8 вечера у нас начинается танцевальная пятница на Центр ФМ. Много-много всего интересного для тебя припасено. Напомню, что сегодня мы встречаемся с Афроджек ровно в 10 вечера. В 11, в 23.00, стало быть, Ники Ромеро приглашает свой протокол шоу ровно в полночь. Еще один супер-диджей по имени Рехаб и его радиошоу «Киберпанк» тоже поприветствует нас. Напомню, что в 21.00, стало быть, через час с небольшим, мы встретимся в нашем лайв-шоу «Драйв Микс». С удовольствием приглашаю и, конечно, как всегда, обещаю много-много танцев в этом шоу. Ну а через 10 минут открывает танцевальный вечер пятницы центральная станция с Кириллом Таргонским ровно в 8 часов. Не пропусти! В ближайшие минуты вместе с нами здесь же Стерео, Джекс Джонс, а также Дом Дола и Тига. Их Don't Worry, Baby в качестве аперитива. Доброго вечера! Не скучай!
1: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: хочете тепла, их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 80-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один. Ритм, танцуют все, 18+, погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Робин Шульц, Мартин Хоргер, Стив Анджело, Робин С, Ом Ном, Чоколад Пума, Барт Скиллс, Пол Оукенфолд, Маркус Шульц, Грейс, наш постоянный блок ID Box со свежим белорусским треком и много других свежих интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Робин Шульц и Мартин Хорга с треком «Аризона».

show me.

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это «Центральная станция». Трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте.

официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Томас Ньюсон и Лавра, Bad Habit, Rehab и Easy Bizu, If I Could Stop Time, Bart Skills и Dennis Kayo с треком Your Mind Is On Acid, Oxia, Domino в ремиксе от Space 92, а прямо сейчас Chocolate Puma с I Wanna Be You.

Белорусская центральная станция на специалитетном танцевальном радио Центр FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр FM Buy в радиоплеере Buy в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит Оксия с классикой «Домино» в ремиксе от Space 92. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Paul Oakenfold, Marcus Schulz и Grace, Not Over Yet. Наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID Box. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. Gargan City, Work It Out, а прямо сейчас Going Deeper с Oxy.

новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Назад к музыке. Далее Головски, Азу Лэнд и Рекс, To The Beat, Вайн Конго с треком Body, Artbed и 642, Take You There, Green Velvet и Detlef, Bounce Your Body, Место, Listen To Me, а прямо сейчас и взви Честер Янги с Барби, On The Mic. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушали центральную станцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха! Центральная станция. Вы слушали центральную станцию с Кириллом Таргонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением особой инструкции или консультировать с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
5: Вы хочете тепла? Их есть у нас. Так бы сказали юмористы про погоду в субботу в Беларуси. И если в Витебске плюс 22 и небольшой дождь, то в Гродно и Бресте до 31 градуса тепла, в Минске 27-28, в Гомеле и Могилеве около 25, солнечно и сухо. Так что если кто на дачу или на корпоратив там на свежем воздухе, надевайте легкую светлую одежду и попить не забывайте.
6: По материалам ресурса «Погода Бай».
5: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
7: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
8: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно исключение прибыли, неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения выигрыша не разрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.

0: Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music.

transform.

0: и прибыль неразрывно связана с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

show.

0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэб» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэб» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
3: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.

Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном

0: слушали Cyberpunk с Rehab на центре. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.